Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе 12+.
0: Дорожное радио представляет.
6: Клима.
7: Мишель Климон.
6: Очень приятно, Мария.
8: Я хотела убить вашего императора, но не смогла.
9: Из-за вас.
6: Что вам не сидит со своей этой прекрасной Францией?
10: «Охота на императора» в кино с 10 сентября, 12+.
0: Дорожное радио.